3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, при дыхании прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Возможен дождь. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 7 утра.

голова, не в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь. Быстро, проникновенно.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Политическая реклама.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
14: 6+.
15: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
16: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
17: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: просто.
1: В городе партизанской славы 8 часов. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одеться.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Дорчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
14: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Харрисон в аэропарке, это не подожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Всем привет. На связи Навлинская группа «Камергер». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное же. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
9: Держите!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Панорама.
1: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: Несколько слов и места.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: слушаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Не плачь!

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Здесь это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Кошмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Голь. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды. Уютные дома. Зеленый берег. Брянский район. Поселок Толвинг. Улица Арбат. Дом 6. Вечером, по данным Яндекс погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 15. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров. Тутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 10 минут от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома с всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и гулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: реклама. Хочешь отдать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми исправными в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Лодя лето с Летальскуп мягким словом июль. История премьеры год начнется сейчас. Застройщика групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». До с выразительной архитектурой в центре Сальского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваш одна. Узнай больше по телефону 555-999 на сайте mkgroup.ru.
2: Специализированный застройщик МК. Проектная информация на сайте nashdom.rf.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 до 8 вечера 15, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0220. Твой голос. СИР России.
4: Рекламная служба 3-2-1-403-333 от города 8-3-2.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
2: 6+. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эдшман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: слушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: Три-два радио.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: капут. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Политическая реклама.
3: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
5: Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
5: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: каждого боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: Твое радио, твоего города, 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Эчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

И в завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Ключи ТВ, телеканал Брянская губерния, в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога, глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место...
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 8.32.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: После 40 жизнь только начинается.
8: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

мысли, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встрече на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
3: Брянск, привет. А еще вы в 20 минутах от живого концерта на 3-2 радио. Группа Bubblegum уже отчекалась, приходят в себя, чтобы в 19.00 полностью в живом звучании выступить на 3-2 радио. До встречи!

Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. Asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Выходной. Ты слушаешь 3.2 радио.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: А рок это или нет, это мы посмотрим в ближайшие час, полтора, два, быть может, и в 4 утра будем разбираться. Что же все-таки будет сыграно сегодня в живом концерте на 3-2 радио? Антон Запорожец меня зовут, Светлана Кондратьева
3: тоже
2: здесь. Добрый вечер. Вроде все хорошо начинается уже.
3: Все начинается хорошо. У нас сегодня в гостях коллектив, который... Мы сейчас с Антоном сидим и, честно, я всем скажу, робеем. Потому что у нас в гостях мэтры. Мэтры, которые называются Bubblegum. Но за этим легкомысленным сросом...

0: А, есть.
1: А видишь? Вот есть.
0: Вот появился.
1: Итак.
0: Даже немножко, по-моему,
1: добрый
0: много.
1: Вечер, Сергей. Сейчас у нас небольшой момент такой. При таком количестве техники в студии все бывает. Сейчас мы исправим эту небольшую техническую неполадку, наверное.
0: Нет, он появляется, а потом что-то исчезает.
2: Скорее всего, все-таки радиомикрофону, антенна необходима. Есть такая вот
1: короткая
2: информация. Но
3: выключаю.
2: Давай в проводной тогда.
3: Какой?
1: Ну, все, что с неполадками начинается, потом хорошо продолжается. Мы уже пробовали.
2: Откуда такая уверенность?
1: Оттуда, а что нам остается?
0: Так. Есть, вот.
1: Ух ты, как звучит волшебно, Сергей.
2: Тут ощущение заведения даже какое-то.
1: Раз.
0: Пускай, да, пускай сырье. Голос сырье.
1: Добрый вечер.
0: Привет. Да, ну, короткий дилей такой, ничего. Ну,
1: что? Рассказывать
0: надо. Короче, Bubblegum. Вообще, это коллектив был еще в 90-е годы. Вот, собран, играли люди, играли рокобили. Вот, старались играть такую музыку в Брянске. И это происходило все в 90-е. А сейчас это как бы такая попытка не то что реанимировать, потому что уже... Кое-кого и нет с нами, то есть тех людей, с кем мы начинали, уже, к сожалению, нет. А музыка и песни остались, и хотелось как-то еще раз их поиграть, почувствовать, может быть, почувствовать именно те эмоции, которые вот в 90-е мы ощущали. Угу. И вот с этой мыслью мы стали заниматься. Так, это все происходит по таким своим каким-то вот мотивам, внутренним, скажем.
1: Ну, естественно,
0: так.
1: Это да, всегда да, происходит такой, по своим каким-то.
2: А это и бывает в эти моменты из той серии воспоминаний, что раньше было лучше, или все-таки
0: нет,
2: сейчас
0: нет,
2: тоже неплохо?
0: Нет, сейчас об этом говорить, наверное, не надо, потому что каждый раз по-новому.
1: Ну, знаешь. Да и смысла это не имеет.
0: Да, абсолютно. Ну, вот мы сегодня настраивались 4 разных звука, понимаешь? А тут как бы песни остались те же, а люди поменялись, люди другие пришли. Ну, вот как это все теперь звучит? Может быть, нас слышали когда-то раньше, там, вот, ну, пару песен там сохранилось, сейчас это звучит иначе, потому что у нас вот на гитаре играет Илья Ильич.
2: Небезызвестный.
0: Да, небезызвестный. На заварванами Юрий Марченко играет, вот, прекрасный музыкант. На гитаре Борис Решетнев. Вот, ну и вы меня представили, Сергей Логвинов, а так в простонародье тогда Лэнд, да и все.
1: Замечательно.
0: Вот. Ребята-то известны по многим коллективам. И вот в 90-е существовали такие группы, как «Каштановый кризис», небезызвестная группа. Вот. Ну,
2: неплохо
0: одним
2: раньше
0: словом,
2: было с названием.
0: Да. Одним словом, мы собрались все вместе и пробуем играть.
2: Сейчас хочется озвучить некоторые формальности. У нас есть видеотрансляция в группе 3.2 Радио ВКонтакте. И там уже радиослушатель Леонид даже решил открыть вечер вопросов на сегодня. Хорошо. Но, знаешь, это вечер риторических вопросов, которые не всегда требуют ответа. Какова концентрация бород в данном концерте?
0: Концентрация 100%.
2: И все также могут написать, поделиться своим мнением, может быть, что-то вспомнить. Все открыто. Если вы хотите спрятаться, то на сайте 32Radio.ru есть кнопка сообщения в студию. Тоже все прочтем и по возможности ответим.
1: Наверное, время уже.
0: Да, честно говоря, мы не собирались разговаривать, о чем-то рассказывать. То есть это был такой посыл внутренний, просто поиграть в другой совершенно атмосфере, обстановке, тем более радиоэфир. В этом есть некое волшебство.
1: Но мы немножечко повклиниваемся со своими дурацкими
0: это
1: вопросами.
0: Это я понимаю, то есть как к этому приспособиться, я сейчас пытаюсь, понимаешь? То есть,
1: ну не обращайте на нас внимания, играйте.
0: Я хорошо последую совету вашему. Не обращайте.
1: Не обращайте.
0: Что делать? Нужно играть?
1: Да.
0: Мы сыграем сейчас первую вещь. Это композиция. Вот как раз вещь из 90-х. То есть это пьеса открывала альбом, который был записан. Кстати, он был записан, по-моему, 31 августа. Вот поэтому, ну, уже сколько?
2: Считай, 90-х. Годовщину спраздновали.
0: Да, 25 точно. Не, больше 35. Hold fast.

0: помните, о чем говорили?
1: Открыли этот живой вечер на 3-2 радио. Это группа Bubblegum, для тех, кто только что случайно включил и услышал какой-то не совсем формат на 3-2 радио. И слушатели также собираются, но это хитрые слушатели, потому что они любят подсматривать в нашу группу ВКонтакте. Кристина пишет: «Добрый вечер, живая музыка в прямом эфире. Это невероятно здорово. Спасибо группе». И
0: невероятно. Я сделал минус 10 децибел, станет все гораздо лучше.
2: Я чего говорю, да.
3: Максимально живое, живое общение.
1: Ребята полдня отстраивались сегодня, но никогда не будет предела совершенству, и сейчас продолжается определенный период отстройки.
0: Ну, я уже почти готов. Я уменьшил.
3: Вот сейчас пока Сергей, да, крутит крутилочки, чтобы было совсем все максимально
1: идеально. Даже в ушах немножко гуляет, да?
3: Да, меняется звук. Вот прямо сейчас, да, вот он сделал этот звук. У кого не включена видеотрансляция, Сергей у нас с контрабасом.
2: Да, продолжаем разговор.
3: Немножечко, да. Но я понимаю, что вы не настроены на разговор все. Но
2: хочется... Ну, а почему ты не спросишь, откуда это название? Вот как обычно у вас
3: интервью должно... Я хочу про контрабас спросить. Почему...
2: Ну, спрашивай.
3: Ну, я спрашиваю, почему контрабас? Почему этот инструмент? Я знаю, ты играешь много на чем.
2: Ну,
3: вот контрабас... именно звучание в этот, именно в эту группу.
4: А как же ж?
3: А как же?
4: А стилистически мы же что играем? Ну почти рокобили.
3: Рокобили, да.
4: Ну, мы
3: да.
4: так предполагаем, что это все-таки рокобили, да?
3: Угу.
4: Наверное, так. А без контрабаса, ну, никак совсем. Вообще, можно же играть любую музыку на контрабасе, не только то, что мы сегодня пытаемся.
3: Вот насколько любую, скажем.
4: А насколько любую? Джаз можно играть. Можно играть электронную музыку. Почему нет? Вот. То есть это как использовать инструмент. Ну, это краска определенная.
1: Прямо понимаешь? Электронная музыка на контрабасе.
4: Конечно,
1: это уже...
4: конечно. Да, да,
1: Скрипку где-то видели, сейчас это модно, но порой даже не умеют.
4: На контрабасе прекрасную можно электронную музыку под биты, под что угодно. Ну, у тебя в руках инструмент, а дальше уже как ты его будешь использовать, это твое дело. То есть ты же музыкант, ты художник.
1: Ну, в какой-то момент может получиться просто надругательство над инструментом.
2: Ну, надругательство. Если у тебя такие грязные мысли, тогда, конечно, будут происходить надругательства. Можно еще один микрофон, вот тот синий, наверное, включать, или Ильич может что-нибудь говорить, а не только я один буду.
1: Тут, да, хочется как раз у музыкантов спросить про опыт выступления перед невидимым слушателем. Было ли такое когда-нибудь до этого? Да, вот именно.
4: Я могу передавать послание вот этого Ильи Ильича. У него было, да у всех было, конечно. Ну, музыкальная жизнь у каждого участника коллектива довольно богата и разнообразна была, и есть, и продолжаем. Вот.
1: Угу. Обычно мы этих людей видим как бы именно там, где контакт какой-то со зрителем есть. А тут, с одной стороны, вы представляете слушателя, с другой стороны, слушатель еще должен представить
2: слушатель
1: вас.
2: Слушатель сейчас, в данный момент, это вот вы у меня слушаете.
3: Ну, то есть этого достаточно, да?
2: Я вот немножко, мы... немножко есть, что я как-то боком и спиной тут к вам, а вы сзади вот тут вот, у меня.
3: Ну, нас это совершенно не смущает.
2: Ну, славно,
3: мы наслаждаемся и без того.
1: Ну что, тогда давайте, наверное, сейчас прервемся, чтобы потом не прерваться. И на рекламную паузу, как
3: сходить,
1: говорили усатые
3: мы...
1: классики.
2: Мы просто ждем.
1: Да, да, да.
5: Реклама.
6: Ну, тьма, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
7: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
6: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
8: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: Выходной! Ты слушаешь! 3.2 радио.
1: Тяжело вообще делать концерты, когда... Сейчас пытаюсь подобрать слова, но, в принципе, эфир вечерний. И не с говнарями, а когда вот люди уже всю жизнь занимаются музыкой и...
2: Как ты заговорил, а?
1: Да, и как каким-то мелочам, которые в жизни никто не заметит, нужно обязательно...
3: Так? Повышенное внимание.
1: То есть повышенное внимание. Постоянное стремление к идеалу, оно присутствует, да?
2: Ну, оно же не всегда приводит к хорошему результату. Вот это когда ты перфекционизм свой не можешь
1: от облуждать. Этого вот, скорее больше жизнь становится какой-то такой не самой приятной, ну, местами невыносимой.
2: Все в меру должно быть, понимаешь? То есть если, конечно, мы сейчас начинали все это отстраивать. Ну, ты видишь, какие сейчас происходят вещи. Мы начинаем играть, и происходят чудеса.
3: Ну, не без этого.
1: Да, возможно, кто-то моментально телепортировался в очереди, например, из конца в начало, как сейчас вот наша основная аудитория местами чего-то ждет. Ну что, давайте продолжим, наверное, знакомиться и с музыкой, ради чего мы собрались.
2: Очень хорошо. Ну что же, давай мы. Сейчас мы сыграем такую композицию. 89 у нас. 89 — это кодовые слова. 89. Вот, мы сейчас сыграем композицию, она... Почему ты меня не спрашиваешь, о чем поется в песне?
3: Это мы потом спросим.
1: Слушай, у меня
3: тут... Хочешь, чтобы мы сразу все спросили?
1: От незнания есть проблема, классика это или нет?
2: А, ну хорошо, неважно. Короче, ты слушай музыку. А можно вот название, знаешь, как на советских пластинках. Помнишь, вот на мелодии?
1: На русском?
2: Да!
3: Бабл гам.
2: Ну вот, следующая песня, это можно бы было назвать, знаешь, как... Блюз от безысходности. Фатальный блюз. Но блюз надо произносить правильно. Блюз. Понимаешь, то есть совсем с грустным таким
3: блюз лицом. Блюз — это правда, когда хорошему человеку плохо, да?
2: Вот да нет.
3: Нет?
2: Нет. Ну, это старая история, но я не думаю, что она верная, скажем так. Фатальный блюз. Futile blues.

0: Не хватает. На региональном радио принято еще аплодисменты включать. Мы просто не скачали еще. Но...
1: Ощущаешь ты себя, Антон, как в фильмах Родригеса немножечко? Есть такое?
0: Если бы я видел эти фильмы просто, понимаешь?
1: Господи, чем... все, я не буду тебя спрашивать о таких вещах. Чтобы ты не позорился в эфире.
0: А я приготовился уже вообще-то. Как раз-таки перед песней был вопрос насчет... Я буду представлять лагерь неподготовленных, далеких от музыки слушателей. Вот, допустим, есть сейчас человек по лесу, случайно в УАЗике принял данную музыку и пытается понять, классика это все-таки или что-то такое на, простите за это слово, нишевое, на любителя.
1: Где Сергей, где нишевое, ей-богу.
0: Да-да, конечно, это было немножко смело.
2: Да, это его проблемы, пускай он понимает, нишевое это или классика, какая разница.
0: Может, внутри себя он хочет разобраться.
2: И нравится ему или не нравится, все. Есть какие-то еще критерии? Как, неужели ты когда думаешь, вот зазвучала мелодия, допустим, ты едешь в машине, зазвучала мелодия, и ты думаешь первым делом, ты начинаешь либо кайфовать под нее, да, и у тебя там педаль на газ, либо ты как-то более спокойно едешь, но есть отклик в твоей душе, понимаешь?
1: И тут уже не важно, классика это или не классика.
2: Антон, не отвлекайся на главного инженера. Что ж такое?
0: Я его заказал.
1: А, ужас какой.
2: Ну да. Так вот, и... Это единственный, мне кажется, и правильный критерий. Нравится музыка или нет? Ты же, ну, возможно, там полки у тебя в голове откладывают, какая поп-музыка, там еще там рок-музыка, но нишевая, не нишевая.
1: Классика имеется в виду. Вот что ты понимаешь под классикой? Пресли ты имеешь в виду? Что? Классика?
0: Да, всеобщие известные такие истории.
1: Ну, так это нет, известные, они...
2: Они, ну, там есть вещи, которые, да, как бы играются трибьют-группами, ну, разными командами. Ну, такие классические, без которых просто, ну, немыслимо представить себе, ну, направление.
0: Вот, ну, то, на чем оно стоит, я чувствую.
2: Ну, да. Нет, это вот первая вещь, это тема наша, написана еще в 90-е, то есть захотелось ее немножечко вот в другом составе сыграть, попробовать, что из нее получится. Следующий вот Futile Blues, это не наша вещь, это Duel Brothers, такая есть группа, это их вещь. Вот. Мы вообще изначально задумывался вот наше творчество, то есть сделать всего 4 композиции. То есть нашу, как бы сингл такой классический выпустить. Наша вещь, кавер, скажем так, еще одна наша и кавер. То есть, ну, пластинка с двух сторон. Вот, все. Ну, разрослось это до вот 8 там композиций. То есть мы сейчас играем. Возможно, будет еще что-то. Есть какие-то свои там...
1: Ну, следовало ожидать, конечно, ну, такого. Как ради 4?
2: Это... вдохновляет на написание чего-то еще.
1: А, кто пишет, как музыка, ну, тексты? Не будем мы разворачивать?
2: Такая, да, тема, знаешь, пишет. Нифига себе, это очень громко все сказано. Мы собираемся, играем, все вместе происходит. То есть это созвучие всего коллектива.
1: Нет, ну откуда же берется текст, правильно?
2: О, с текстом вообще это история удивительная. Дело в том, что мы общаемся же между собой. Иногда просто игра слов каких-то, она может лечь в основу текста. Абсолютно любого. Англоязычного, русского все равно.
0: Угу. Тут так еще что... удивительно, что мы-то все думаем на русском обычно.
2: Обычно, ну, мы сегодня сыграем и на русском тоже.
0: А, и то
2: есть текст в данном случае имеет некоторую такую роль, опять же, штриха или какой-то краски, потому что, ну, смысл еще и текст нагружает, то есть, ну, это совсем...
1: Но, тем не менее, они же о чем-то.
2: Мы сейчас уходим просто в сторону... написание текстов, а эта история такая, у каждого она своя, скажем так. Кто-то выражает свои мысли в полновесных каких-то стихах, там много, короче. Вот сейчас мы сыграем одну пьесу. Этого человека, конечно, нужно слушать, о чем он вещает, скажем так. Сейчас мы сыграем. Можно играть, да, будет? Сразу, там рекламы никакой нет.
0: В целом,
2: да. Я сейчас так как бы подвожу тему.
0: Время есть, да, и второй микрофон у нас постепенно начинает появляться.
2: Это хорошо. А, вижу, да, я понимаю.
1: Угу.
2: Вот, и мы сейчас сыграем, вот как раз будет, наверное, ответом на твой, Антон, вопрос. Классика. Вот мы сейчас приходим к классике.
1: Так.
2: Вот мы прошу. Уже прямо вот уже подошли.
0: Уделяем внимание слушателям. Буквально одна строчка от контрабаса. Приятно удивлена.
2: 106, господа. Контрабас Антона. Что ж. Приятно. Вот классики сейчас.
0: Не мне.
1: А тебе нет?
0: Не, ну, слушатель.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: 87.9 FM. Твое радио твоего города. 3.2 радио.
6: Мы уже в эфире, ребят, с нам, да.
7: Я на заставку смотрю, угораю просто, что Стас сделал как бы людей об стенку, знаешь, розовых людей.
6: А в 90-х понятно, что не было принято крутить футажи на заднем плане. Это сейчас визуал на сцене, это резко стал важен вообще.
7: Без этого ни один уважающий себя артист не выйдет на сцену.
6: Именно поэтому.
7: Имена не буду называть.
6: Я даже недавно смотрел, у Кузьмина на сайте даже архив лежит, написано 9 гигабайт, скачивайте за сутки до моего приезда. То есть уже настолько, оказывается, так, есть.
7: Да? Ну, это Кузьмин.
6: Тут еще получается у вас такая история, что соцсети вы не ведете, никой интернет-деятельности.
7: Ну, какие сети? Мы вот встречаемся, играем. Какие соцсети могут быть?
6: А где-то еще... Кроме вашего внутреннего круга, это тоже невозможно получать. Сегодня такой эксклюзив
7: сейчас,
6: на радио.
7: Конечно, ты сейчас вот слушаешь. Люди живут. Ты сейчас транслируешь.
8: Меня даже Антон не включил, действительно. Люди живут теплой, ламповой, настоящей офлайновой жизнью. Вот я что хотел сказать.
6: В 2026-м это сложно представить, поэтому я и спросил. То есть, как бы пусть весь город им завидует вообще.
9: Что?
6: Есть микрофон, вот, мы все сделали.
8: Сережа, вот за тобой лежит микрофон.
6: Наконец-то мы сможем услышать и другие. Все, включено, все.
8: Нет, он же должен проверить, все. Господи. Сергей же не только музыкант, он звукорежиссер.
10: Ура!
8: Наш. Ура!
10: Что-то есть, да, все.
6: И даже не отваливается.
10: Не отваливается, спасибо.
8: Прекрасно. Да.
10: Так о чем мы? На чем остановились?
6: По-моему, Свет хотел пообщаться с кем-то, да?
10: Борис Николаевич что-то говорил.
6: Там,
8: что-то говорил. Хотел... Давайте мы продублируем в нормальный микрофон.
9: Да, уже сказал.
8: Мы еще... Никто не слышал?
6: Никто ж не слышал.
11: Да, это привилегия такая своего рода. Я сказал, что вот когда есть такая возможность, как сказали уже здесь, такой жизнью спокойной жить. Вот так вот, слава Богу.
6: А как же внимание публики, вот эта вот вся история? Опять ты за всех будешь говорить?
10: Нет, ну, внимание. А внимание, Илья Ильич, скажешь о внимании?
6: Да, да.
8: Так.
6: Ну, я даже...
12: Публика нас... Добрый вечер. Публика нас внимает.
6: То есть, ну, это получается такой проект на четверых, о котором даже и знать всем не обязательно.
12: Вот теперь узнают.
8: Ты представляешь, какая миссия на нас возложена сейчас, а?
12: Мы репетировали, и вот мы дорепетировались.
8: Да.
12: Спасибо.
7: Ну, это как бы, понимаешь, если все вот это еще тащить, еще придумывать, как это сейчас в сети запихнуть, что-то... Не до этого, честно.
6: Тут проблема-то в том, что в отличие от 90-х, да, развитие и дистрибьюция контента достигло таких высот, что нужно бороться за внимание слушателя, вот за это все, да?
7: Дистрибьюция.
8: Вот, люди, да, слово дистрибьюция стопудово...
6: Больше наругательное, похоже.
8: Чуждо, да, этому коллективу. И борьба, вот эта гонка за публикой.
7: Можно песню прямо сделать такую?
10: правда?
8: Можно. Вот. Я в вас верю, вы что угодно можете.
10: Дистрибьюция.
8: Речь о том, что не стоит сражаться, наверное. Не про это, вот этот коллектив, Антон, как мне кажется.
6: Поэтому мы пытаемся раскрыть, узнать суть, уловить.
8: Да, вот. И на самом деле сейчас стоит позавидовать, сама себе завидую, на самом деле, что сейчас здесь это происходит, вот, при нас. А мы сидим и не знаем толком, что спросить у этих поститых музыкантов. Не буду скрывать.
10: Что-нибудь. Что-нибудь не обязательно о музыке. Можно что-нибудь другое придумать. Давайте вы подумайте, а мы сейчас еще
8: скажем. Давайте.
10: А вот мы сейчас на русском.
8: О!
10: А это вот, опять возвращаясь к названию Bubblegum, да? Это была первая песня написанная вообще. Она, вот удивительно, некоторые вещи, они имеют свойство сохраняться. То есть
8: не портится.
10: Как это? Нет, не портится курица в этом холодильнике. А вот как она, эта композиция могла... У меня сохранилась ее первоначальная запись.
6: На той
10: вот,
6: самой кассете,
10: на
6: да?
10: На той самой кассете она оцифрована. Сейчас вот сколько, 26 лет, она написана была в 90-й год. 90-й... Вот сколько.
6: Это мне тогда минус 5 было просто.
10: Вот что интересно, понимаешь? Есть вот трансформации какие-то происходят с композицией. Вот так. Все.
8: Отлично.
10: Убираю микрофон, давайте. Мы начинаем.
6: Да.
10: Песня называется «Мне все равно».
6: О, заявочка. Так.
10: Да.

0: во-первых, сейчас искренне рад за слушателей, которые там это впервые услышали в эфире, и все в этом духе. Но тут хочется на будущее вам подкинуть одну идейку, как провести еще один вечер. Тут был снят очень красивый визуал при помощи нашего бессменного Стаса, и это все можно будет пересмотреть в группе 3.2 Радио ВКонтакте сразу после эфира. Там чуть-чуть это все отлежится, и все будет довольно красиво. Старались все, то есть хоть слушатель и не виден, подсмотреть за этим будет можно. И я думаю, Света глупо спрашивает, наверное, чем это все было вдохновлено, потому что, наверное, видимо, и так все понятно. Да?
1: Ну, видимо, и так все понятно. Я после того, как Антон сказал, что мы здесь с профессионалами, а не с, вот с этим вот словом, да, я после этого позволю процитировать себе один из комментариев, который мне сейчас прислали в мессенджер. Комментарий звучит как «просто охренеть». Ну, это высшая степень восторга, это замечательно. Ради этого, собственно, да. Присоединяюсь к этому комментарию. Ну,
0: тоже такая форма восхищения. Да. Зато все просто.
1: Естественно, да. Очень честно. Больше все-таки англоязычного, да, и чем русскоязычного?
2: Ну, на данный момент. Вот
1: а вот, вот почему? Как так? К стилю, ну, к направлению больше вяжется,
2: да? Я начал,
1: да?
2: Наш разговор вот пошел от того, что мы собирались сыграть четыре вещи. То есть свою, чужую. Чужие на английском, то есть как бы...
1: А свои?
2: А своя вот одна была английская, тоже первая самая. И вот вторая. Есть еще кое-что, но об этом сейчас рано говорить. Ну, на данный момент так сложилось, что больше все-таки англоязычного репертуара. Хотелось поиграть, хотелось послушать, как мы будем вообще в целом звучать. Вот и все. То есть, а вопрос репертуара — это вопрос времени.
1: Думаю, вот та композиция, которая прозвучала ранее, которую ты сказал, что вот там стоит послушать текст, что вот там...
2: А, классика.
1: Классика, вот, ну, это классика.
2: Folsom Prison Blues, это Джонни Кэш.
1: Вот в вот. Силу, не зря человек, в смысле я учился 5 лет на Ньязе, да. Реально философская вещь такая. Она,
2: такая, да.
1: Да, жизненная. Ну. А то, что создается с вами свое, оно чуть-чуть тоже вот с таким налетом?
2: Нет, ну... Куда ж нам?
1: Ну, а чего вот. Же вдруг?
2: У да. нас больше, наверное, все-таки иронии какой-то, самоиронии, юмора, каких-то забавностей, скажем так. То есть это рок-н-ролльные тексты, они же не...
1: Они для души.
2: Они не то, что для души, они могут иметь глубокий смысл какой-то. Uh-huh. Это кто может так писать, это, ну, потрясающе просто. А, ну, должен юмор какой-то присутствовать в рок-н-ролле все-таки. Uh-huh. И юмор прежде всего над собой. Когда это все делается на сложных щах, то тогда уже
1: вот
2: все.
1: Я только что хотела спросить. Вот, могут ли присутствовать,
2: ну,
1: сложные щи?
2: Нет. Ну зачем они нужны? И так все сложно вокруг.
1: А блюз?
2: А блюз — это блюз. Понимаешь? Тут можно вложить разные смыслы. Можно грустить действительно, как вот ты сказала. А можно, опять же, ирония. Uh-huh. Если... А может и скрытая агрессия, если Howlin' Wolf, его блюзы, это же просто какой-то ураган, то, что он пел. Так что вот так.
1: Угу. Вот ты предлагал поспрашивать о чем-нибудь не о музыке. Почему ты захотел спросить, что для, вот, возможно, даже каждого из музыкантов, что да. такое полноценный...
0: По рукам микрофон давайте.
1: Да, тоже
0: пускаем.
1: Возможно. Мы теперь не отвертитесь. Формулирую. Ну. Что такое... полноценный отдых. Вот что позволяет от рутины ежедневной, рабочей, какой-то бытовой переключиться, и вот что, как, что это за фактор? Кто на что? Кто на закат любуется? Кто на берегу реки сидит? Кто рыбачит там, не знаю?
2: У нас есть секретное оружие.
1: Так.
0: Кто-то на электричках до Жуковки катается, да. И такое
1: и
0: бывает.
1: Обратно.
0: Ну, вопрос в тупик поставил, конечно, чувствуется.
3: Нет, не я поставил. Сейчас просто в другую сторону заверну. Что такое полноценный отдых?
1: Который дает возможность вот успокоиться, остановиться, набраться новых сил и чтобы жить дальше.
3: Ну, сон — это полноценный отдых?
1: Сон — это прекрасно, это мейнстрим сенс.
3: То есть день поспишь, у тебя не, или два, там все, ни сил, ничего не будет.
1: Да.
3: Вот я теорему сейчас выдвигаю, потом ее доказываю, что музыка, танцы, песни, поговорить друг с другом. Это то же самое, что еда и сон. Это источник энергии, который нужное входит, ненужное выходит. Доказываю. Работаю, там артисты, ну, в цирке работал, гимнаст, 2500 ему там аплодируют. 2 часа приходим в номер, живем вдвоем. Тулек зовут его, помню, казах. Юр, можно я поиграю? Достает свою дому, садится. Ночь, в номере никого нет. Если бы даже он был один, ему было бы еще лучше. И играет, и поет свои эти там песни. Час, два. Юр, я тебе не мешаю? Нет, не мешаешь. 12 часов ночи. Но он постарше меня. Все, если он это не сделает, он не человек. Хорошо, в другом месте работаю. Там, в Турции тоже там. Ну, надолго уезжаешь. Идет турок с работы. Работяга, строитель. Он идет не домой. Он сел на берегу моря. Ну, там, порезал помидорчика. И один запел в море. Про зрителя вы говорите, это самое. Ему ничего, ну, в смысле, не зритель. Вот он, я стою, мороз по коже, красиво, не могу уйти за спиной у него. Что это такое? Когда мы спим, нам надо на сцене спать? Ах, посмотрите, ах, мне это самое. Или кушаю. Ну, то есть, ну, вот такое. Это просто источник энергии. Поэтому... А или девушка придет раньше, ну, придет и поет. Что это такое? Бурлаки там тащат эту самую, не споют. Вот, поэтому предлагаю всем петь, играть, танцевать.
0: Свет, ну ты уловила мотив, как словно тост.
3: Ну,
0: да?
3: Если это источник энергии, а ну это все равно, что я сам не умею кушать, на кого-то смотрю, как он кушает. Ах, какой молодец, хорошо. Ну, это я так, с юмором, про шутки тоже говорили. И вот поэтому самим надо все делать. Ну, я вот с ребятами рад, что приходишь сюда, как будто бы вот поговорить, выспаться, покушать. Такое дело.
1: Замечательно. Это просто исчерпывающий, мне кажется, ответ. Я примерно ожидала примерно в эту сторону, но не настолько роскошную картинку, которую мы сейчас все услышали и, естественно, себе представили. И позавидовали людям, которые уже умеют. Наверное, нужно учиться как-то так, Антон. Вот нам. Хотя у тебя своя форма отдыха, путешествия.
0: Учиться замедляться в какой-то вот...
1: Правильно замедляться. Грамотно, с пользой для дела, наверное.
0: Мне кажется, даже не каждый до этого доживает в своей жизни. В этом и прикол, да? Я смотрю, микрофон отложен, и явно сейчас готовится...
1: Да, готовится.
0: Следующая тема.
1: Нас не прервет реклама, нет?
0: Нет, у нас все хорошо.
1: Прекрасно.
0: Мы это все отрулим без проблем. Там просто нельзя паузы более 5 секунд, поэтому придется меня терпеть.

0: И в тему сообщения из чата в группе ВКонтакте. Очень красиво ваша музыка украшает сегодняшний закат. Как жаль, что у нас даже...
1: Да, я вот понял, о чем ты хочешь сказать.
0: И окон даже нет, конечно.
2: А все хотелось сделать на природе, да? Но, увы.
0: Да, была у нас такая задумка попробовать выйти сверху, где красиво, где хорошо. Но осень настолько быстро наступила, что мы как-то и сами не поняли, почему холодно вечерами.
2: Да, да, довольно холодно, поэтому...
3: А сегодня еще и дождливо, поэтому были бы проблемы, я думаю, у нас.
0: Проблемы у половины города возникли, видимо, из-за утренней погоды вообще. Кто уехать не смог, кто там чем заняться не смог, и такие истории тоже были, кстати.
2: Ну вот.
0: Давайте как раз на погоду и прервемся, и продолжим этот наш музыкальный вечер.
4: Ты слушаешь 3-2 радио.
5: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
6: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
0: Свет, ты потеряла счет песням уже, которые прозвучали?
3: Я вот еще на предыдущий. Думаю, интересно, какая это по счету. Хоть бы это длилось еще дольше и дольше. Сейчас немножечко приоткрою, что было у нас, пока вы слушали рекламу. Обсуждались какие-то технические моменты, и прозвучало, что компрессор кошмарит контрабас. Я предложила назвать так наши выходы жилых концертов. Мне кажется, это шикарно просто.
9: Еще будут варианты 100%.
3: Еще будут? Конечно. Ну, мы все запомним, запишем.
9: Ничего, что я сюда буду?
0: Да, да?
3: Все уже. Пересмотрим потом трансляцию. У всех будет такая возможность пересмотреть видеотрансляцию в соцсетях.
0: Балуешься этим самым занятием, да, когда пересматриваешь эфиры с музыкой именно? Ну, потому что именно тогда открывается то, что ты не видела вживую.
3: Да, конечно, естественно, как ты сам в этом участвуешь, это не так воспринимается, а потом что-то подмечаешь, что-то интересное, да, естественно, это очень даже забавно и интересно. Хотела спросить такой еще момент тоже. Mm-hmm. Для многих музыка – это профессия. То есть если человек вот, профессиональный музыкант или профессиональный звукорежиссер, мешает ли… Вот ты звукорежиссер, правильно? Тебе приходится, Сергей, и музыку писать для некоторых, вот недавно были моменты,
9: для
3: да?
9: Для некоторого момента, я понимаю.
0: И креативы да, придумывать.
3: Вот. Не мешает ли это… Или как? Или наоборот помогает? Как сочетается, когда человек профессиональный музыкант, и он играет для души, для себя?
9: Это целый этап вообще в жизни. Uh-huh. Вот о чем ты спрашиваешь сейчас. Когда я начал работать на телевидении, то через уши вот стало проходить огромное количество разных коллективов, разных стилей, направлений, что ли, только люди не играют. Конечно, раньше я как-то предвзято относился ко всем этим вещам, свое какое-то мнение выражал. Я понял со временем, что это делать, ну, не нужно, естественно. Нужно делать свою работу, нужно заниматься тем, что делаю, что, чем занимаюсь, что умею. А свои вот эти вещи, ну, понимаешь, в чем дело? Ты же приобретаешь опыт, ну, со временем. И все-таки лишнее то, что шелуха, она все равно отваливается со временем.
0: Опыт иногда лучше промолчать, никому ничего не говорить.
9: Ну, ты должен сделать, ты должен выполнить свою работу. Если исполнитель вот такой, то методы особые есть.
0: Ну, был когда-то период, когда ты пытался что-то кому-то доказать искренне?
9: Первых 5 лет.
3: И как?
9: Никак. Все, 5 лет, я пытался улучшить, я пытался объяснить, людей научить, но со временем...
3: А люди, как правило, не хотят слушать?
9: Они не то, что не хотят, они просто не понимают, что, что нужно делать. Ну, видимо, так устроен мозг, понимаешь? Может быть, там не заложено ничего, что же я могу вставить туда кусок какой-то?
0: Но, быть может, все-таки верного ответа не бывает. Каждый остается при своем. Главное, чтобы нервы никуда не девались.
9: Ну, дело вообще не в нервах. Я думаю, что не нервы главное, а все-таки опыт. Понимаешь, в любом случае ты от общения с человеком выигрываешь, потому что ты... Обмен произошел. Ну, вот как Юра говорил, обмен энергии, а то обмен знаний. Ну, вот та же энергетика, только упакованная, наверное, каким-то...
3: Ну, который такой обмен ни с какой опыт. Стороны, не отдых,
9: короче,
3: это
9: лучше
3: опыт.
9: Слово опыт, вот,
3: опыт, да.
9: Не найдешь тут. Вот так.
0: Угу. И у нас до начала часа еще как раз и время остается.
3: На целую композицию, хочешь сказать?
0: Вот слово композиция, конечно, ну, сегодня
9: классики,
0: прям будет лидером.
9: Давай классики
0: вообще.
9: Опять, да? Да. Давай классики. Ты просил классику?
0: Чем-то задело, смотрю, да?
9: Нет, просто сейчас пошли вещи, которые... Ну вот.
3: Которые классика?
9: Как говорили.
0: Знающие люди, то есть узнают.
9: Их надо играть, и надо играть, да.
3: Не комментируй, ты имеешь в виду.
9: Не комментируй, надо играть. Девяносто восемь.

0: А вот бывают такие истории, Свет, которые очень резко заканчиваются.
1: Да. Вот сейчас не знаю, как у слушателей, как у Антона, у меня полное ощущение, что вот этих наших сегодняшних замечательных гостей, каждого на улице ждет не какой-нибудь припаркованный автомобиль, а конь. И на куртках у них вот эта бахрома техасская такая. Вот, ну, вот такое мне сейчас поймалось.
2: Я думал, поезд будет ждать, а конь. Конь. Может и конь.
0: Некий ковбойский
1: ну,
0: вайб.
1: Ну, что-то такое, смотрю, да, ковбойский да. вайб чуть-чуть был. Техас у нас сейчас за окнами немножечко прорезался.
2: Тянем время, да? До 8 хочешь? Я смотрю на
0: тайминг. Да-да. Чувствуется прошлое родийное у Сергея, да?
2: Чувствую, что... Ну, спроси что-нибудь еще. Интересно.
1: Так правильный как вот этот посыл техасского налета или нет сейчас?
2: Ну, конечно. Как без этого посыла, скажи? Как без этого налета?
1: Ну, рокобили это же. Ну, да, это, музыка, это про это.
2: Которая
1: это про
2: родилась
1: то.
2: Там в 50-е. Поэтому без этого никак.
1: Никогда не было мысли что-то другое пробовать?
2: Нет, это так удалось переиграть много разной музыки.
1: Это я, понятно, переиграть,
2: потом,
1: да.
2: Переиграть, а потом вернуться к тому, что... Угу. Дело в том, что все время хотелось играть это, но вот так получалось, что играл совсем другое, либо помогал что-то делать другим людям. Угу. Вот. Какими-то занимался проектами еще. И на себя, конечно, времени мало оставалось. Ну, что значит на себя? Вот есть музыка, есть направленность найти людей, с кем это можно делать. Это сложно всегда. Угу.
1: Вот. Ну, в общем, получается, что вот такой круг совершили.
2: Да, слава богу, что вот так вот получилось. Все, и удачно сложились обстоятельства, что мы сейчас вот можем сыграть.
1: Угу. Ну, я думаю, мы уже в следующем часе поспрашиваем Сергея, что доводилось играть, какие были...
0: Ну, там, как я понимаю, у нас пара композиций осталось. И
1: осталось же?
0: Тогда следующий час мы, в принципе, и предпоследний и откроем. Поэтому можете пока настраиваться, говорить кодовые цифры. И...
2: Уже стартовать?
0: Почти.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше
0: 12 лет. Не только слушателей нужно радовать, но и периодически Роскомнадзор. Просто есть такие заранее задуманные истории. Зато они... проверяют, радуются музыке, всем формальностям тоже радуются.
1: Почему бы и нет?
2: Радуются,
0: да. Да, да.
2: Хорошо. Ну, мы продолжаем, да? Ну,
0: конечно.
2: Угу. Ну, это как раз вслед ковбойским лошадь-конь.
1: Да,
2: сейчас угу. композиция прозвучит, которую...
1: Шпоры и все такое.
2: Да.
0: То есть выгонические ковбои там уже готовы делать погромче.
2: Хоть выгонические, хоть какие могут сделать погромче. А такой легкий экскурс. Это вещь 46-й год.
1: Батюшки.
2: То есть написано. А вот сейчас уже 2026-й. Ну, вы ее знаете 100%. Угу.

0: и повеяло все-таки определенной грустью. Правильно, Свет?
1: Конечно.
0: И тут у нас просят уточнить еще про выгонических ковбоев. Но опять-таки это из той серии, что и ковбой из Большого Полпина, и в целом Володарского района. Это чисто так, такая
2: брянская Я думала, ты имеешь история. В виду то самое предприятие.
0: Не, я имею в виду то самое предприятие, несомненно. Но
2: они же не только выгонящих.
0: Ну, нас... тут пока да. на карточку не перевели, как говорится, вот в чем дело.
2: И, да, естественно.
0: Хоть, конечно, и настало время финалиться, хочется опять глубинный вопрос задать, после которого, возможно, сейчас и микрофон отключится.
3: Почему отключится? Вчера работает.
0: Все-таки это понятно. С участниками группы хочется поговорить. И сейчас у нас проводили лето, наступила осень, и раз уже мы спрашивали о каких-то вещах про отдых, то хочется спросить, осень — это все-таки конец чего-то или начало что-то нового? Для...
2: Как воспринимается, да,
0: да,
2: вот
0: да,
2: этот
0: да,
2: сезон.
0: Да, да, да. И на этом как раз можно будет и приступать к финалу. Подставил, смотрю.
3: Что такое осень? Начало, да?
0: Не, начало... для каждого это разное. И...
3: А для нас начало яблочного сезона, потому что мы сегодня с Ильей Ильичем собирали яблоки.
0: Вот. Они разве еще не...
3: Нет, они прекрасные.
2: С какой целью, простите, вы их собирали?
3: Сок.
2: А,
3: есть
2: сок.
3: Просто, да, то, что продается. Мы обсуждали сегодня этот вот момент. То, что в магазине, это...
2: А где вы, простите, их собирали?
3: Очень много яблок в этом году.
2: Нет, в смысле локация. Это какая-то дача или просто...
3: Дачи, одиноко стоящие деревья, никому не принадлежащие. Завались просто.
2: Но сейчас вот, например, совершенно новую сторону мы узнали нашего уважаемого Сергея Лэнда, который, оказывается, яблочный сок делает.
3: Ну, это сегодня порыв души, сегодня погода. Вечером мы представили, что мы будем играть. Надо развеяться, проехаться на велосипед. Вот и все. Прогулка сопровождалась собирательством.
2: Чудесно.
0: Они, да, и растут, и такие, знаешь, красные, красивые, правда.
3: Вот, видишь, вот так. Что-то еще?
2: Ну, я чуть-чуть хочу...
3: Я же взял микрофон в руки.
2: Развернуть вопрос Антона, что, ну, на самом деле, все правильно. Для кого-то это, ой, все, скоро зима, это вот заканчивается все, и лето, только с новым летом начинается жизнь. Но так рассуждают далеко не все люди, и для многих наконец-то кончилось это лето, жара, вот это вот все, эти комары и прочее.
0: И аллергия.
2: И аллергия, да. И, наконец-то, вот сейчас это вот... Как вы воспринимаете, как больше ли летом, я не знаю, или осенью вдохновение, больше ли отдохновения какого-то

0: дзена внутреннего, вот Илья Ильич сейчас.
1: Все-таки скажет. Это слово вдохновение у нас
2: прозвучало. А сейчас о погоде, давай.
0: Да.
1: Ага, не все, все работает.
3: Осень — это же вообще обострение всех.
1: Да. То же самое, что и весной, да?
3: Да. Всего.
0: Обострение в хорошем или плохом смысле?
3: В хорошем.
0: В хорошем,
3: конечно же.
4: Обострение в хорошем.
3: Обострение в хорошем смысле слова. Вдохновение. Всех.
4: Обострение вдохновения.
3: Да.
0: И чувств.
3: Это, да? Замечательная пора.
4: Осень.
3: Осень, да.
4: Замечательная пора.
1: Однозначно и грустная
3: будет,
1: или...
3: Будет же не только осень, еще будет лето, бабье лето, которое тоже обычно осенью происходит. Да. И да, можно, да, творить, ходить за грибами, за яблоками и за... на рыбалку.
1: Да. То есть ты пытаешься вывернуть, что это все-таки относительно хорошо и весело, хоть и заканчивается.
3: Да, прекрасно, лето надоело уже всем.
0: Вот. Понятно, Антон? Не все так грустят.
1: Дальше же еще хуже. Ну,
0: это для тебя хуже. Так. Ну, из этого мы можем сейчас сделать вывод, что Илья Ильич сказал, что бабье лето будет. Все, вопросов больше не имеем. Оно будет, оно теперь можно не сомневаться. То есть вот такое восприятие. Мне кажется, люди, которые поют вот такую музыку, которая сейчас такую исполняет то, что мы сейчас слушали, не могут с наступлением осени уходить в хандру. Мне кажется, это несовместимо. А наоборот, правильно?
1: Так вот и пытались это узнать, да.
0: Вот, собственно,
4: нет,
0: узнали.
4: Нет, никакой хандры. Все осеняет. Пусть осень осеняет. Вот так. Ну что? Ну,
1: тогда что, прощаемся на песне, правильно?
4: Классика. Ну а что делать?
0: Вот ты зацепил.
4: Зацепил.
1: Так я представляю, мне еще месяц с этим человеком работать.
4: Нормально.
0: Долго и счастливо.
4: Да, 100. Прям 100.
0: Прям 100.
4: Прям 100. Большая река.
0: А, то есть вот мы вот эти. Советская пластинка, большая река.
4: Традиция нужна была, да.

0: А вот вы знаете, сейчас после такой композиции возник еще один вопрос, немножечко философский, раз уж у нас называлась песня «Большая река», хочется спросить у наших музыкантов один вопрос еще. Есть такие две поговорки, я так понимаю, они обе восточной мудрости имеют такие корни, восточные, относительно реки. Первое – это что нельзя дважды войти в реку, одну и ту же реку реки, а вторая – это про то, что если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно по ней проплывет труп твоего врага. Как наши замечательные гости относятся к этим двум философским?
1: По-моему, проще было.
0: Да, извините, у меня тоже может быть
2: осенний. Заготовочки у
0: меня
2: вас прям.
0: Нет, это не заготовочки, меня только...
1: Мы же даже сет-листа не знали, как мы могли.
0: Заготовочки, да. Нет, мы без заготовочек работаем.
2: Так что ты спрашиваешь?
0: Вот я спрашиваю, как вот к этому относятся наши сегодняшние гости.
2: Это верно.
0: И то, и то.
2: Ну, первое тогда, а второе...
1: Это как в двоичной системе, там, или да, или да. Нет, там, других вариантов
0: ну,
1: не
0: то есть,
1: бывает.
0: Как бы, да. То есть, это, я про ответ. То, что вторая, это про то, все что работает. Не стоит торопиться с ни стоит. С чем.
2: Ну, собственно. А это как, какая-то штука злопамятная, мне кажется, вот это. Сидеть и труп ждать. Ну,
3: ждать, когда настроение твое плохое.
2: Ну, хорошо. Вот, видите?
0: Да.
2: Вот коллектив, понимаешь?
0: Когда вот теперь,
2: ты,
0: да.
2: Когда ты облажался, ты, тебя помог.
0: Да, это замечательно. Спасибо вам огромное.
1: Хочется поблагодарить за этот божественный звук и Сергея Правила, который... Да,
2: мы хотим...
0: Без которого мы бы не справились сегодня.
1: Старался, отруливал.
0: Стаса Пичугузова, который все вот это обеспечивал, видео,
2: Стас
0: которое...
2: сделал гадкую заставку, я его не прощу.
0: Заставку гадкую, зато какая картинка.
2: Ну, розовых людей убил об стенку, ты видишь, что он сделал?
0: Зато как художественно.
2: Остался пузырь.
0: Ну, вы сами назвались Bubblegum, понимаешь?
2: Ну, конечно.
0: Какого
2: Откуда
0: цвета
2: все,
0: Bubblegum?
2: Ты знаешь? Откуда
1: из 90-х. У нас все из 90-х, да, ну, все, в этой ну, жизни. Вообще, и мы...
2: Да просто про Bubblegum ты вспомнил.
0: Bubblegum,
2: ну,
0: да.
2: Ну, конечно.
0: Ну, да.
2: Мультфильм.
0: Вот этот кот.
2: Да. Это вот оттуда явилось.
0: Прекрасно.
2: Совершенно случайно.
0: Прекрасно.
2: Возле ЦУМа автоматы с водой.
0: Так.
2: Минеральные вот эти, сладкие. Вот там.
0: Какая у тебя должны быть подтяжки, Сергей.
2: Ну, они у меня есть. Ну, не сегодня.
0: Все ясно. Спасибо большое. Это был
1: незабываемый
0: эфир. Остановимся на словах Кристины.
1: Осень, прекрасная пора. На этом, пожалуй, и обязательно. Большое спасибо всем, кто был с нами. Напоминаю, пересмотреть все можно в группе 3.2 Радио ВКонтакте. А у нас наступает как раз тот момент, когда идет демонтаж всего. Всем пока-пока.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: как сейчас.
1: Дрифт радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
2: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
6: 6+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Трип-хоп радио. Это пульс. Это страсть.

выходной. Ты слушаешь Три-два радио. В городе партизанской славы 22 часа.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

под обломки хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока? Переделывать мир под конец не резон. Переписывать песни — последнее дело. Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2-Радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2-Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Воскресенье, радостный день, пусть исчезнет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 13. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

выходной. Ты слушаешь Битва Радио. This one comes from Crazy Nights. It's called Loud Don't Stay.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 13. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

ваше общение. Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Всем привет, с вами Андрей Мамушин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 13. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Путь. Это страсть. Страсть. Это